Я делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал, конечно